Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь.

0: Бабочки уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Не жалею, что живу я часто, как придется. Только знаю, что когда-нибудь в один из дней все вернется.
1: А вернется, значит,

0: Спасибо.
1: Шрам заболел, у него температура 38.
2: Он вчера мне сказал, что мы пойдем в баню. Я сказал, ну, хорошо. Мы же планировали программу, но он заболел. Но...
1: Сейчас весной все болеют. Так вот им как раз и надо было в баню идти, чтобы выздороветь. Чесночком подышать, там травами, полынькой, да?
2: Ну, если с температурой невозможно.
3: Ich bin sehr traurig. Weißt du, wenn man krank ist, ist

0: Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне пресно век веков. Отче наш, ижеси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Человек.
2: Ich erledige es heute.
3: Heute?
2: Ich habe 17 zu erledigen. Das ist viel.
3: Ja, das ist viel.
2: Guten Morgen.
3: Oh, hallo, mein Lieber.

откроется, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и к веку аминь. Отче наш, иже иси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле.

0: Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: До совек.
2: Ich erledige es heute.
3: Heute?
2: Ich habe 17 zu erledigen. Das ist viel.
3: Ja, das ist viel.
2: Guten Morgen.
3: Oh, hallo, mein Lieber.

0: эти русские. Эти русские мальчики не меняются. Война, революция, русская рулетка. Умереть, пока не успел состариться. В 19-м, 20-м, 21-м веке.
1: Wenn man ununterbrochen arbeitet, spielt es keine Rolle, welche Qualifikationen man hat. Die Leute werden sowieso müde.